Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Леони и Калум Скотт, Stay.
1: Первое место.
2: Детье, Take Me There.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сайте.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Реклама.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Телеканал «Пятница» представляет.
1: Я наследник рэпера Гуфа.
2: Младшая сестра Мии Бойко.
3: Я сын Алены Свириной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Леони и Каллум Скотт, Stay.
1: Первое место.
2: Детия, Take Me There.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
11: Будет карьера, успех.
10: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириной.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запросчик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

С нами мгновением ранее Дивак и работа под названием «Slowdown», а вот в этой точке замедлиться актуально будет и растянуть удовольствие выходных. Ну, потому что время выходных летит бешено, надо бы как-то наслаждаться каждым моментом и мгновением, конечно же. Всем здрасте, дамы и господа, добро пожаловать в субботу. Кстати, с августом всех и каждого, коллеги, еще месяц и уже новое время года. Давайте не будем об этом думать, лучше всего настроимся на этот уикенд и сделаем громче. Ну, потому как любимые хиты — это неотъемлемая часть отдыха. В ближайшие 15 минут в эфире Алан Уокер с работой Faded. Также отметятся Hertz и Purple Disco Machine. И прямо сейчас Coldplay, Little Sims и Burna Boy. Ну а с этой минуты с вами Белов Андрей. Всем большой привет!

0: Реклама.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Вот где летнее настроение. Это в работе Talk to You. Это Another 54 Ultra на радио Hit FM. Пожалуй, теперь именно данная работа у меня будет ассоциироваться с летом 2026. Говорю так, будто уже все заканчивается. Ни в коем случае, все продолжается. Выходной набирает обороты 11:35 в Москве. Ну а для того, чтобы настрой в этот день был на высоте, просто попросите свою умную колонку включить радио Hit FM, и все. Готово. Ничего сложного. Без осложнений давайте и двигать далее. Впереди отметится Элла Хендерсон и Rudimental. Также Ада не за горами и Pink прямо сейчас.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: В ленте.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90. Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
15: За мою новую шубу, а?
14: Алексей Чадов.
16: Я миллионер!
14: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
17: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
18: Категория 16+.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: BTS, работа Swim на радио Hit FM. Тут на днях у меня прям вся лента искрила новостью, что, мол, BTS отказались от участия в Грэмми 2027. Ну, отказались и отказались, что еще тут сказать. Значит, в 28-м не откажутся, а к тому времени... Ну, еще что-нибудь, да, обязательно выпустят. В Москве 11 часов и 51 минута. В финале часа отметится красотка Риторы и Don't Think Twice, а также Алок и Калит с работой Dive Into Me ровно через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное, большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
8: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.
9: «Хит FM».

Тэм Импала и Дженни на старте нового часа. Дракул называется «Работа». В Москве начало первого. С вами Белов Андрей, и это долгожданные выходные. Кстати, первые выходные августа. С чем всех, конечно же, и поздравляю. Необычно быстро пролетели 2 месяца, зато впереди еще один, и провести его нужно так, чтобы запомнить надолго. Любимые хиты лишними не будут, впереди их новая порция. Отметятся Энрике Иглесиас, также Тедди Свимс не за горами, и прямо сейчас на радио Хит FM и Мандек, и Юнатас.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. У Леи в жизни все под контролем.
11: Так я один из твоих 40?
7: Кроме мужчин.
12: Сразу видно, что ты любишь веселье.
7: И аренды за квартиру, которую надо платить.
13: Твоя бабуля похожа на сводницу.
7: В поисках настоящей любви.
14: Что ты получишь от этого?
15: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
14: Что на самом деле ты получишь?
7: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
15: С этой мыслью надо переспать.
7: С 13 августа.
16: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запросчик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Beautiful Places, это Тиесто и Брайана Грейса, главный по хитам станции в стране. Тиесто вообще очень интересный товарищ, успел и в нулевых, и в десятых. Теперь вот в двадцатых музыку пишет. Вот что значит настоящий талант и любитель своего дела. Кстати, про эпохи. В каждой музыка была своя, и повспоминать ее можно на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Радио Хит FM. Там есть онлайн радиостанции Хит нулевых, Хит десятых, Хит двадцатых. Включайте в любое время и наслаждайтесь. И в любом месте тоже это можно делать. В столице 12 часов и 36 минут. В субботу двигаем далее. И помогать нам в ближайшие 3 минуты будут Меркан, Кремонт и The Colors. Партнер.

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
4: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
14: Категория 16+.
15: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: На радио Hit FM Taylor Swift, Shake It Off. В Москве 12.50. До конца этого музыкального в эфире послушаем работу Glide. Это будут Naked и Portugal The Man. А еще отметятся Shakira и Burna Boy. Их совместка Die Die буквально через 3 минуты.
1: Реклама. Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Hit FM.
1: Новинка на старте нового часа субботы. Это Алок и Дженнифер Лопес, работа Everything's Fine. В столице начала второго, и с вами Белов Андрей. Тем временем, сегодня официально стартовала Международная неделя клоунов. Праздник продлится с сегодняшнего дня и до 7 августа. Но есть у меня парочка человек на примете, кого просто необходимо поздравить. Вы тоже можете это сделать, если есть кого. Давайте от праздников к хитам переходить. Они у нас серьезные и расслабляющие. Впереди проект Vice, работа Wait. Также отметится моя Мишель на малиновой луне. И в эти секунды на радио Hit FM Том Грегори. Footprints.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера» в жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун». Для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть продолжение фантастического сериала «Звездный путь. Странные новые миры». В четвертом сезоне экипаж звездолета «Энтерпрайз» во главе с капитаном Кристофером Пайком вновь отправляется исследовать космос, сталкиваясь с новыми цивилизациями и опасными миссиями. В новом сезоне еще больше экранного времени получит молодой Джеймс Кирк, а вместе с ним вернется и Спок. Однако уже сейчас известно, что следующий пятый сезон станет для сериала последним.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился российский мрачный детективный триллер «Похищение». По сюжету у одного очень известного дирижера похищают пятилетнего внука. Расследовать дело берутся опытный детектив и его беременная напарница. Но вскоре становится ясно, ответы могут скрываться не только в преступлении, но и в запутанных семейных отношениях самой жертвы. Главные роли в неонуарной истории сыграли Марина Васильева и Тимофей Трибунцев. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Это Дети и работа Take Me There на радио Hit FM. Лидер главного хитового чарта на данный момент. Первое его место, так решили вы в прошлые выходные. Но прошла неделя, все могло круто поменяться. Ну а могло и нет, конечно же. Пока что не знаю, но все станет ясно уже сегодня вечером. С 18.00 по столичному мы с вами приступим к изучению итогов этой семидневки. В главном хитовом чарте прозвучат 20 лучших, которые выбрали вы на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Помимо этого заглянем в чарты мировые. Ну и новой музыки давайте тоже обязательно послушаем. Все это и не только в главном хитовом чарте. Сегодня с 6 до 7 вечера по Москве. Не пропустите. Пока же у нас на часах 13.36. И далее в эфире у нас хитовая новинка.
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Реклама.
1: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
4: В ленте.
1: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
11: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
12: Будет карьера, успех.
11: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
13: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: У Леи в жизни все под контролем.
16: Так я один из твоих 40?
15: Кроме мужчин.
16: Сразу видно, что ты любишь веселье.
15: И аренды за квартиру, которую надо платить.
17: Твоя бабуля похожа на сводницу.
15: В поисках настоящей любви.
18: Что ты получишь от этого?
19: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
18: Что на самом деле ты получишь?
15: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
19: С этой мыслью надо переспать.
15: С 13 августа.
20: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Slater Dance на радио Hit FM. Сейчас куда ни глянь, куда в интернете не зайди, везде слышно данную работу. Звучит круто, мощно и все как нужно нам в выходные. В Москве 13.50, в финале этого музыкального на радио Hit FM отметятся Феликс и Энесса. Феликс Бэкстер, их совместка называется Ready for Your Love. А также проект Tempo City Self Aware буквально через пару минут.
1: Реклама. Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
5: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
9: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
10: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
9: Ха, а если ипотека не подходит?
10: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
9: И где это чудо?
10: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
9: О, спасибо, уже звоню.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Hello, Portugal, The Man с работой «Феникс». Начало третьего в российской столице. С вами Белов Андрей. Интересная история приключилась в Москве. Парочка решила сэкономить пару сотен рублей. Прокатилась на самокате вдвоем. Классическое начало, понимаю. Финал для них не очень. Их взял, сфотографировал прохожий, отправил фоточку в сервис. Ну что ж, хотели сэкономить, так теперь придется платить штраф в 100 тысяч рублей. По-моему, поучительная история. Не считаете так? А как вы вообще относитесь к данному виду транспорта? Вот хотел у вас спросить. Я вот прокатился однажды пару лет назад. Ну, что-то не понравилось. Теперь обхожу стороной. Пишите мысли. Макс, плюс 7-925-007-174. Почитаю с удовольствием. Ну, а пока двигаем далее, слушаем в эфире очень летнюю тему. Алок и Джесс Глин. Summer's Back. Через секунду.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: DNC на главной по хитам станции в стране Cake by the Ocean. Музыкальный привет из 2015-го. Ну а всем любителям вкусно поесть, напомню, что в будни есть возможность выиграть ужин на двоих. Ну а всего-то нужно просто успеть до 6. С 5 до 6 вечера в будни, напомню, слушайте радио Хит FM внимательно и участвуйте в игре «Успеть до 6». Играйте с Калашниковой и выигрывайте ужин на двоих. Подробности читайте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении радио Хит FM.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Клан Карусель, работа Райт. Только что в ваших хит-динамиках 14.34 в Москве. И мы с вами залетаем в последний месяц лета. Конечно же, не с пустыми руками, а с хитовым розыгрышем. Выигрывайте яркие пляжные полотенца радио Хит ФМ. Вот что вам предлагаем. А где, спросите вы? Все подробности в нашей группе в мессенджере Макс. Заходите, участвуйте, и пусть вам повезет. Здесь же в эфире мы с вами двигаем субботу далее и делаем это в компании 100% хитов. Впереди Леди Гага, также Лиани Имран, не за горами, и прямо сейчас Бауэр, Calling Out For You. Громче звук.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириной.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: У Леи в жизни все под контролем.
17: Так я один из твоих 40?
16: Кроме мужчин.
18: Сразу видно, что ты любишь веселье.
16: И аренды за квартиру, которую надо платить.
19: Твоя бабуля похожа на сводницу.
16: В поисках настоящей любви.
20: Что ты получишь от этого?
21: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
20: Что на самом деле ты получишь?
16: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
21: С этой мыслью надо переспать.
16: С 13 августа.
22: 18+. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Легендарная работа Алехандро от Леди Гаги в ваших динамиках только что. 14.49 в столице. В финале этого музыкального успеем послушать сразу три мега-хита. Отметятся Тейт Макрэй и ее работа Гридиан. Также не с горами Эйва Макс, Don't Click Play. И через пару минут на радио Хит FM Аве, Meet Me in the Dark. Дождитесь.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
5: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Релей 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
6: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное, большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Новый час этой субботы открываем с новинки Нептуника «What If». Ребята, для нас новые, советую к ним прислушаться. Кстати, с сегодняшнего дня новинок в нашем эфире стало еще больше, и с обновлениями можно ознакомиться на сайте HitFM.ru, либо в нашем мобильном приложении «Радио HitFM», или в наших социальных сетях. Заходите и слушайте. Начало четвертого тем временем в Москве. С вами по-прежнему Белов Андрей. Стопроцентные хиты, которые не дают скучать в эти крутые выходные, тоже с нами. Впереди Бруно Марс и его «I Just Might». Также отметится Билли Айлиш. И в эти секунды в эфире Ариана Гранде. Едем дальше.

0: Реклама.
1: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запросчик аукция за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
5: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
4: Ха, а если ипотека не подходит?
5: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
4: И где это чудо?
5: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
4: О, спасибо, уже звоню.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Карлита и Софи Такер только что с нами на радио Хит ФМ. Задали это такое летнее выходное настроение. Манхэттен называется их мустворение. Раз у нас выходной с вами и настроение хорошее, это пахнет крутой хитовой вечеринкой. И такую сделать в наших с вами силах, тем более с нашей онлайн-радиостанцией Хит ФМ Припати. Ее можно включить в любое время на нашем сайте hitfm.ru, либо в нашем мобильном приложении Радио Хит ФМ. Вот где бы вы ни находились, включайте и устраивайте хитовую вечеринку. Здесь же мы с вами двигаем субботу далее, 15.36 в столице. И кто у нас дальше из артистов появится? The Weeknd, Dancing in the Flames, его работа называется. Также не с горами Ляни и Каллум Скотт, Stay. Ну а прямо сейчас вспомним... Такое уже проверенное. Right Round. Флорайда и Кеша. Встречайте.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
8: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
9: За мою новую шубу, а?
8: Алексей Чадов.
10: Я миллионер!
8: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: У Леи в жизни все под контролем.
16: Так я один из твоих 40?
15: Кроме мужчин.
17: Сразу видно, что ты любишь веселье.
15: И аренды за квартиру, которую надо платить.
18: Твоя бабуля похожа на сводницу.
15: В поисках настоящей любви.
19: Что ты получишь от этого?
20: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
19: Что на самом деле ты получишь?
15: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
20: С этой мыслью надо переспать.
15: С 13 августа.
21: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Dancing in the Flames – это The Weeknd на радио Hit FM, 15.49 в столице. Близится финал еще одного часа субботы, и еще три мега-хита в завершении музыкального успеем послушать. Avalon Rockstone отметится с работой Something to Believe in, также Sam Feltoax очень скоро, но раньше всех на радио Hit FM Teddy Swims и его Mr. Know It All ровно через три минуты.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Это Дивак и работа Slowdown на старте нового часа, начало пятого в Москве. С вами Белов Андрей. Дело близится к вечеру, к самому интересному на этих выходных. Знаю, что планов очень много, нужно все успеть. Вот пусть все, что задумали на сегодня, обязательно сбудется. Ну и, конечно, хиты вам в помощь. В ближайшие 15 минут послушаем работу Magnetic, это будет The Balsa. Также нетленка от No Doubt под названием It's My Life. И прямо сейчас вот эта красотка.

0: It's My Life, только что на радио Hit FM. Вот так вот мимолетом мы с вами попутешествуем во времени, а именно в 2003 слетали. Теперь же возвращаемся обратно в 26-й, где хитов тоже предостаточно. Например, работа Galaxy от диджея по имени Кунгс. Его-то мы и послушаем буквально через пару полезных минут.
1: Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
1: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
1: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
1: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Комай, это Айола на радио Хит.ФМ, точная столичная 16.34. Мы поездом двигаем далее по выходным. Суббота в самом разгаре, мы отдыхаем, а вот любители вкусно поесть ждут будни. Потому как именно с понедельника по пятницу у каждого из вас есть возможность выиграть ужин на двоих. По будням с 5 до 6 вечера по Москве слушайте радио Хит.ФМ и участвуйте в игре «Успеть до 6». Играйте с Калашниковой и выигрывайте ужин на двоих. Подробности на сайте hitfm.ru. От слов давайте переходить к хитам и новинк на радио Хит.ФМ прямо сейчас.
1: Оливер Хелденс. AEIOU.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Нет времени объяснять.
6: На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли спазм облегчает Неоспам.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
15: Категория 16+.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свириды.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
20: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Маклемор, Райан Льюис и Рэй Далтон с нами на радио Hit FM. Can't Hold Us, 16:49 в Москве. И уже очень скоро мы с вами будем подводить итоги недели в главном хитовом чарте. С 18 до 19 по столичному прозвучат 20 лучших хитов, которые выбирали вы на сайте Hit FM.ru и в мобильном приложении радио Hit FM. Также поизучаем чарты зарубежные, и новая музыка тоже отметится. Все это и не только в главном хитовом чарте ровно в 6 вечера по Москве. Меня зовут Белов Андрей, не прощаюсь, скоро услышимся.

0: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
1: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запросчик аукция за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

кем мы находимся. Коллеги, за плечами 2/3 лета. Наступил август, и мы с вами вышли на финишную прямую лета 2026. Да, время летит очень быстро, и я даже не замечаю, как пролетает очередная неделя. И приходит время подводить музыкальные итоги. Момент настал. В ближайшие 60 минут мы с вами изучим лучших по итогам уходящей семидневки, а их будет ровно 20. Помимо этого узнаем, кто в мире популярен, и новая музыка тоже будет. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит FM. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Ну и по традиции с самых слабых стартуем. Немного скажем, пройдемся поверхностно, попрощаемся и двинем вперед. В минусе сегодня Маршмеллоу и Portugal The Man. Феникс недолго здесь были, быстро спустились и теперь и вовсе улетели. Ну и после самого слабого этой недели мы переходим к тоже слабым, но чуть-чуть. Почему именно так? Да, они тоже сдали, но место в чарте сохранили. Это Боб Синклар и Кайза с работой «I Can't Wait». В этот раз минус 3 строчки за 7.

Синклар и Кайза «I Can't Wait». Несмотря на то, что здесь присутствуют два очень мощных музыканта, выше седьмого места им подняться не удалось. Сегодня они в хвосте главного хитового чарта и большие риски на то, что ровно через неделю они из топа вылетят. Но не допустить этого можете вы. На сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении «Радио Хит FM» заходите и голосуйте, и что из этого выйдет, мы узнаем уже в следующие выходные. Пока же разбираемся с итогами настоящими, и прямо по курсу 19-я строчка. Здесь новинка главного хитового чарта. The Bouse, Magnetic.

новички нашего топа The Bounce, Magnetic, старт с 19 места, и я вам скажу, что это довольно слабовато. Лично мое мнение, работа должна быть намного выше. Но опять же, это только старт. Дальше больше. Будем следить за развитием событий. Прямо сейчас изучаем 18 номер по итогам недели. И здесь снова на удивление подъем от товарища по имени Алан Уокер. В последнее время мустворение Broken Strings уже было на последнем дыхании, а сегодня поднялось ровно на ступень. Неплохо.

0: бы и хотели более высших позиций для ребят, но все же вы сами все решили. Медуза, Don't Wanna Go Home. Сегодня минус 5 за 7 дней, звание падения недели и 17 место в главном хитовом чарте. Ребята, мы поняли, домой вам не хочется, но в чарте-то задержаться есть желание? Похоже, тоже нет. У них сейчас тот самый момент, когда таксист спрашивает, куда едем, а они отвечают, просто везите без разницы. Надеюсь, на следующей неделе они наконец выберут маршрут, а пока как-то так. Мы же с вами двигаем далее, слушаем 16 место нашего топа. И здесь новичок прошлой недели. Аве, Meet Me in the Dark. Взлет на 4 пункта.
1: 16 место. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low. Hold that look and let it show.

Ave, Meet Me in the Dark. Сегодня подъем на 4 позиции и абсолютно заслуженное 16 место главного хитового чарта. Это, если честно, уже не просто новичок, а реальный претендент на высокое место. Если так пойдет дальше, то скоро он встретит нас не в темноте, а на самой вершине. Случится это или нет, время покажет, а мы приступаем к изучению строчки под номером 15. Здесь сегодня Bibi Rexha и Faithless с работой New Religion. За неделю еще минус ступень.

0: номер 15 на этой неделе. Здесь Биберекс и Фейтлесс с работой «New Religion». Прямо сейчас делаем небольшую паузу и после итоги недели подводить продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый чарт.
1: Реклама. Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запрещен аукцион за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу Прованса. Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Абсолютно верно, это главный хитовый чарт. Белов Андрей с вами по-прежнему. И прям по курсу Шакиры, Burna Boy с работой «Дай-дай».

Шакира и Burna Boy «Дай Дай». Несомненно, один из главных летних хитов, и по итогам этой недели 14 место главного хитового чарта. Но все же есть ощущение, что лето закончится, а рано или поздно это произойдет, и мустворение актуальности точно не потеряет. По крайней мере, нам того хочется. Будем следить, а прямо сейчас ускоримся и три строчки за один раз промчим. Время нужно экономить. На 13-е сегодня спустился проект «The Second Voice». Работа «Let Me Be» потеряла две ступени. Двенадцатое место сегодня отдаем мустворению под названием «Мичико». Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди набрали 3 пункта. И тоже 3, но в минусе у дуэта «Avalon Rockstan». Работа «Vertigo» теперь на 11-м месте.

Это трэп «Мафия Хаус» в главном хитовом чарте. Работа называется «Мафия Стайл» и за неделю плюс 3 строчки. Отличный рывок для мустворения, которое еще недавно скромно стояло в стороне. Теперь, ребята, в игре по-крупному есть вероятность того, что и топ-3 рано или поздно покорят. Мы же с вами от итогов, давайте к новинкам перейдем.

И более детально будем слушать работу, которая вышла неделю назад и уже успела наделать столько шума, что любые другие артисты могут только позавидовать. Здесь целая группа и все девушки. Какая красота! Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта «Get Psy».

0: продолжает спускаться Тейм Импала и Дженни, их совместка «Дракула». Неделю назад были на 7-м, сегодня уже на 9-м месте в главном хитовом чарте. Видимо, устали кусать конкурентов. Надеемся, что еще у них найдется пару укусов для следующей недели, чтобы не вылететь из первой десятки, и этому можете поспособствовать вы. Сайт HitFM.ru и наше мобильное приложение «Радио HitFM» вам в помощь. Заходите и голосуйте. Мы же с вами двигаем далее, оказываемся на 8-й строчке, где в этот раз обосновался Хьюгель и его «Moving to the Sun». За неделю хороший результат. +2.
1: 8-е место.

0: номер 8 по итогам уходящей недели, и это Хьюгель, Moving to the Sun. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
1: Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Делаем это в главном хитовом чарте. С вами Белов Андрей. Прямо по курсу Али Фарбен и Рене Миллер. Подитог. -1 за 7 дней.

Але Фарбен и Рене Миллер. Body Talk сегодня еще строчка в минусе и теперь на 7-м месте в главном хитовом чарте. Здесь вопросов много. Исполнение хорошее и мотив цепляет, только вот спуск по нашей хит-лестнице смущает. Еще немного из-за пределы первой десятки. Мы же двигаемся в обратную сторону, в сторону лидера нашего топа. И чтобы как можно быстрее узнать его имя, давайте еще раз ускоримся и еще 3 строчки промчим разом. Потому что времени мало, а успеть нужно много. 6-е место сегодня отдаем группе Tempo City. Еще недавно мы их поздравляли с тем, что они попали в число лучших, а уже сегодня они добрались

На пятое сегодня спустился Тедди Свимс, Мистер Ноу Долл. Тут минус строчка. И почти в тройке лучших Алок и Калит. Dive into me.

0: хитовый чарт.
1: Дамы и господа, я понимаю, что хочется драмы и сенсаций, но иногда стабильность — это тоже круто. Смотрите, Алекс Уоррен не падает, но уверенно держится в тройке. Это дорогого стоит. Особенно в тот момент, когда конкурентов вокруг предостаточно. Мы пожелаем музыканту не сдавать назад, а наоборот, вернуть себе золото главного хитового чарта. Сегодня бронза. Снова.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream. Сегодня ни шагу в сторону, и как был на третьем, так тут и остался. Прямо сейчас сделаем еще перерыв, и после приступим к самому интересному. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Представьте ситуацию. Вы бежите марафон, лидируете весь забег. До финиша остается метр, и вас обходит соперник. Вот так и Дэти. Он так долго вел эту гонку, а на самом финише дрогнул. Но знаете, в главном хитовом чарте бывают разные повороты. Серебро — это еще не означает, что все потеряно. Через неделю лидерскую позицию он может себе вернуть. Главное — не сдаваться. Ну а пока вот так. Take me there.
0: Второе место.

Третье. Take Me There. Это лидер главного хитового чарта на прошлой неделе, но сегодня парень спустился на ступень и забрал серебро. Факт остается фактом. Серебро в нашем чарте — это тоже очень круто. Тем более, что уступил он... кому? А уступил он тем, кто занял первое место. Логично. Эти ребята словно всем сказали: оставайтесь с нами, и мы вас не разочаруем. Говорил я на прошлой неделе, что они были бы достойными лидерами в моем личном чарте. Но вы, дамы и господа, сделали этот выбор официальным. Леони и Калум Скотт. Stay. Вот она. Победа.

Неделя прошла, месяц сменился и лидер тоже. Леони и Калум Скотт, Stay. Наши поздравления и музыкантам, и всем, кто активно их продвигал на верхнюю строчку. Если хотите что-то поменять, смело топите за свои любимые хиты на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ведь только от вас зависят результаты нашего топа. Всю неделю голосуйте, и ровно через 7 дней на этом же месте и в это же время мы подведем новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного уикенда всем под музыку на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Кирана Маратци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на радио Хит FM. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Хит FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовые деньги в лайтовый понедельник. Только на радио Хит FM. Подробнее на hitfm.ru.
1: Реклама. Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу Прованса. Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
9: Hit FM.

0: Реклама. Телеканал «Пятница» представляет.
1: Я наследник рэпера Гуфа.
2: Младшая сестра Мии Бойко.
3: Я сын Алены Свириной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.